0: Olpikini Nikel we olika dream olika mor woman with envision tomorrow. Together yumi left them a voice plo woman place pri yumi plo fan power 99 FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,